0: baby, it's Pablo.
1: Я сделал зачем май, малого зачем мой вайб. Gang bang drive by, я бы зекал в май. Кои баланс, а вы я твердый хайп. 10 годин я твердый хайп.